0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,